вечно памятных сознателях святые обители сия, и во всех прежде почивших отцах и братьях, сбележащих и повсюду,

просящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих.

Нашем высокопреосвященнейшем митрополите Лавре, первой иерархе русские зарубежные церкви, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем.

приимши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа, заступи, спаси.

умножено. Благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивы. Сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей. И умножись я в ограде сем, в стране сей, в стране нашей, и во всем мире Твоем, и вкушающий от них освяти, яко Тыси благословляя и освящая всяческая, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне.